саму уж дурны, шмом на гиавшмут, энсим сисат, лид на исав. На сана горм за альбабзну, на фазы кшиз расав, с ним левиз, из на фистны рюрт, на шафны не азазавы, шифня левиз.